Увертюра к опере «Нюрнбергский мистер Зингер» композитора Рихарда Вагнера. Такую вот скороговорку я сказал только что. Ну а мы продолжаем наше движение музыкальное. И у нас сейчас будет любопытный момент, потому что мы прикоснемся к юношеской тетради поэта Александра Блока. Его юношеская тетрадь — это ранние дневниковые записи и черновые тетради стихов. И вот композитор Лев Зинович Конторович превратил поэзию Александра Блока в хоровое пение. Мы с вами услышим «Ноктюрн» в исполнении Академического Большого Хора Мастера Хорового Пения телерадиоцентра «Орфей» под руководством дирижера Льва Конторовича. В общем, закройте глаза, сейчас музыка будет со всех сторон вас обволакивать.

«Хочу жить» — так называется вальс Джульетты, который прозвучал в переложении для виолончели с оркестром из оперы «Ромео и Джульетта» композитора Шарля Гуно. Так редко встретишь человека, который искренне тебе скажет «хочу жить». Хочется, чтобы таких людей было побольше, чтобы они вообще возникали в нашем окружении, и пусть музыка вдохновляет нас на то, чтобы жить по-настоящему. Но мы немножечко сменим настроение у нас в эфире «Радио Орфей». Если вы находитесь в часовом поясе Москвы, то это прекрасная музыка для того, чтобы наконец-то отпустить все тревоги дня и немножечко расслабиться и подумать о себе. А если вы находитесь в Хабаровске и вот сейчас просыпаетесь, то, во-первых, передаю вам привет, конечно. А во-вторых, это хороший момент для того, чтобы проснуться, ощущая утреннее спокойствие. Вокалис из 14 романсов Сергея Васильевича Рахманинова.

0: слушайте в эфире радио «Орфей».
1: Свидетельство о рождении.
2: Времена года Чайковского. Сегодня название кажется естественным и привычным, хотя, строго говоря, оно не точное.
1: Авторская рубрика Ярослава Тимофеева.
2: Ведь Чайковского интересовали не столько четыре времени года, сколько своеобразие 12 месяцев.
1: Ежедневно на радио «Орфей». Информация о погоде предоставлена центром ФОБОС.
3: Завтра, 2 мая, в Сочи временами сильные дожди, днем температура 10-12 градусов, ночью 7-9, юго-восточный ветер от 2 до 7 метров в секунду. В Санкт-Петербурге осадков нет, облачность переменная, 17-19 градусов днем, 8-10 ночью, западный ветер 5-10 метров в секунду. В Москве осадков не ожидается, пасмурно с прояснениями, днем температура 14-16 градусов, ночью 6-8, при этом москвичей ожидает юго-западный ветер от 3 до 8 метров в секунду. В общем, наблюдается майское потепление.
1: Радио «Орфей».

Первая часть концерта для клавира с оркестром номер 5 Иоганна Себастьяна Баха. И на этой торжественной барочной ноте мы с вами на сегодня прощаемся. С вами был ведущий радио «Орфей» Михаил Осташков. Большое вам спасибо за то, что мы провели это время вместе, за тот диалог музыкальный, который вы слышали, а я посылал вам. В общем, это было очень любопытно. Хочется пожелать, чтобы музыка по-прежнему служила нам неким компасом, который подсказывает нашему сердцу какие-то очень важные вещи. И я буду уходить из студии под музыку великого человека Вольфганга Амадея Моцарта. Рондо для скрипки с оркестром в переложении для гобоя представляю вашему вниманию. Доброй ночи, утро. Зависит от того, в каком часовом поясе вы пребываете.

0: Радио Орфей.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Ольга Разумовская. Слушателей радио «Орфей» в Крыму стало еще больше. С 1 мая еще два города, Севастополь и Феодосия, присоединились к нашим городам вещания. В Крыму «Орфей» зазвучал 20 апреля в Керчи, Симферополе, Ялте и Евпатории. Поздравляем наших новых слушателей, любителей классической музыки. Прием заявок на 4-й всероссийский конкурс молодых композиторов «Партитура» продлен до середины мая. Уникальность проекта, ставшего событием для всей академической сцены, отметил дирижер Михаил Голиков.
2: Мы не всегда можем, например, в учебных заведениях видеть четкий срез тех молодых композиторских идей. Возможность прислать заявку из любого уголка огромной страны и вообще без привязки к образованию. Где он учился, куда он поступил и не смог, например, поступить. Мы все знаем, что тот же самый Стравинский вообще не учился в нашей консерватории. И ему Римский-Корсаков даже советовал и не ходить туда учиться.
1: Михаил Голиков не только член жюри, но и один из дирижеров концертных читок произведений финалистов с оркестром. Отправить заявку на конкурс «Партитура» можно до 15 мая включительно. Власти Москвы объявили дату традиционного городского выпускного, посвященного окончанию учебного года. Он, как и в прошлом году, пройдет на ВДНХ в конце июня. Гулять выпускники будут до 6 утра, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Ожидается, что городской праздник выпускников на ВДНХ посетят около 40 тысяч человек. В столице Татарстана починили часы на Спасской башне Казанского Кремля, который повредил ветер. В минувший вторник двухметровую минутную стрелку с циферблата сорвало шквалистым порывом. К счастью, никто не пострадал. Потребовалось специальное высотное оборудование, чтобы отремонтировать циферблат на 46-метровой башне. Ольга Разумовская, Радио Орфей.

Николай Андреевич Римский-Корсаков, опера «Сказка о царе Салтане», третье действие, картина номер 2, «Полет шмеля». Наступила суббота, долгожданные выходные объявляются открытыми. Пусть они пройдут легко и приятно, найдется время выдохнуть, сменить ритм, набраться сил и настроиться на новую неделю без спешки и суеты. А поможет замедлиться и сменить бурную рабочую неделю спокойствием по традиции Ее Величества Музыка в эфире «Радио Орфей». Сегодня Франц Шуберт, вторая часть симфонии номер 5. Интересно, что эту симфонию композитор написал, когда ему было всего 19 лет. В это время он уже работал школьным учителем и каждую свободную минуту посвящал сочинению музыки. При жизни он почти не слышал исполнения своих симфоний, и его талант по-настоящему оценили лишь спустя годы после смерти. Вторая часть симфонии словно разговор наедине. Здесь есть удивительная глубина, мягкая, певучая мелодия развивается постепенно, как мысль, которая становится все яснее. И, возможно, именно она станет тем самым спокойным моментом, которого так не хватает в повседневной суете. У микрофона Даниил Корин. Добро пожаловать в мир классической музыки, мир великих имен и бессмертных мелодий, которые звучат сквозь века.

0: Партитура жизни. Сергей Прокофьев. Радио Орфей. Табула 14. Большой ребенок. Впервые стать отцом в зрелом возрасте – веский повод проститься с мальчишеством. Прокофьев, рассматривая только что родившегося сына, назвал его с детским прямодушием «лиловым и уродливым». Но уже следующим днем нашел похорошевшим блондином с голубыми глазами. Поскольку младенец постоянно кричал, предложил именовать Аскольдом, что в древнескандинавском означает «золотой голос». Жена возражала. Сошлись на Святославе. У второго сына внешнего сходства с собой композитор не обнаружил. Отказался делиться с малышом именем Сергей, как того хотела супруга, и настоял на Олеге. Прокофьев детей учить музыке не стал, посчитав, что в семье достаточно одного музыканта. Однако музыку для детей писал. В 1935 году появился фортепианный цикл для юных пианистов «12 легких пьес». А вскоре Прокофьев вместе с режиссером Натальей Сац, руководившей в Москве детским музыкальным театром, сочинял для маленьких зрителей симфоническую сказку «Петя и волк». История о том, как бесстрашный пионер ловит хищного волка в лесу, зазвучала в ярких красках. Струнные – это Петя, низкие деревянные – его дедушка, а высокие – кошка и птичка. Волка изображают валторны, а охотников – литавры и барабан. Премьера постановки состоялась в мае 1936 года. Сыновей композитора в зале не было, вместе с матерью они в это время упаковывали вещи в парижской квартире для переезда в Москву. Всей семьей смотрели спектакль позже, ведь сказочный Петя маршировал по сцене несколько сезонов. Когда Прокофьева обвинили в формализме, он взглянул на окружающую действительность глазами советских школьников, сочинив радостную сюиту «Зимний костер». К тому моменту его сыновья выросли, их мать, испанка, находилась в ГУЛАГе за шпионаж. А сам он болел на руках второй жены, которая считала его своим большим ребенком. Ведь общих детей у них не было.
1: Партитура жизни. Сергей Прокофьев. Радио «Орфей».

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Телефон рекламной службы «Радио Орфей». 495-959-1508. «Радио Орфей». Актуальное прочтение знакомых шедевров в 21 веке. Музыкальная классика стала еще ближе. Слушайте нас на частоте 99,2 FM в Москве и на 98,5 FM в Севастополе. Проводник в мире высокой музыки для всех поклонников настоящей классики.

Антонин Дворжак, «Славянские танцы номер 2». А далее музыка из балета «Продавец игрушек» Алексея Шилыгина. Композитор много работал в театре и кино, и это чувствуется в его балетной музыке. Она сразу рисует сцену, характер и настроение. «Продавец игрушек» — это сказочная история, где привычный мир вдруг наполняется волшебством, а обычные предметы оживают. Фрагмент из первого акта «Магазин игрушек» словно открывает дверь в этот удивительный мир. Здесь все наполнено движением, легкостью и игрой. Можно почти увидеть витрины, механических кукол, заводные фигурки и их причудливую жизнь. Музыка звучит живо, детально и с легкой улыбкой, как приглашение ненадолго вернуться в детство. Давайте же послушаем, как этот музыкальный магазин постепенно оживает.

Йоганнес Брамс, венгерский танец номер 2. А сейчас музыка из легендарного бродвейского мюзикла «Hello, Dolly», созданного Джерри Херманом, мастером ярких запоминающихся мелодий, которые мгновенно покоряют слушателей по всему миру. Премьера мюзикла стала настоящей сенсацией. Композиция получила 10 премий, что на тот момент было рекордом. Заглавная песня быстро вышла за пределы сцены и стала хитом. Ее исполняли такие звезды, как Луи Армстронг, чья версия даже вытеснила группу The Beatles с первого места в американских чартах. История мюзикла разворачивается в Нью-Йорке конца 19 века и рассказывает о харизматичной свахе, остроумной, энергичной и невероятно обаятельной героине, которая умеет устраивать судьбы других и при этом не забывает о собственной. Музыка Хермана — это праздник, она полна жизни, юмора и блеска Бродвея. С первых тактов она захватывает своим ритмом и теплом, словно приглашая нас в яркий театральный мир, где каждая сцена — маленькое чудо.

0: Сегодня в нашем эфире дайджест концерта из Большого зала Московской консерватории. Моцарт. Увертюра к опере «Волшебная флейта». Пуччини. Вальс Мюзетты из оперы «Богема». Солистка Анна Аглатова. Симфонический оркестр «Радио Орфей». Дирижер Фабио Мастранджело. Программа «Концертный зал». Сегодня в 11:40 по московскому времени на «Радио Орфей».
1: Музыкальная классика стала еще ближе. Благодаря нашему мобильному приложению «Орфей» мы можем быть с вами всегда и везде, где есть интернет. Теперь вы можете слушать не только поток основного вещания. Выбирайте тематический канал по душе. Классика киномузыки. Классика эстрады.
2: Эту ночь дай мне хоть один шанс.
1: Классика кроссовера и многое другое. Официальное мобильное приложение «Радио Орфей». Скачивайте в App Store, Google Play, App Gallery и RuStore. «Радио Орфей». Мобильная территория классики. Всегда с вами.

Ференс Лист. Концерт для фортепиано с оркестром номер один. Первая часть. В продолжении эфира тонкая и очень личная музыка Эдварда Грига «Весна» из цикла «Две элегические мелодии». Интересно, что изначально это была песня для голоса и фортепиано, позже Григ переработал ее для струнного оркестра, и музыка приобрела свою особенную глубину. Несмотря на название, весна — это не столько радостное пробуждение природы, сколько размышление о ее хрупкости и быстротечности. Этот фрагмент звучит как воспоминание, будто весна уже была и при этом осталась где-то в сердце навсегда.

Михаил Иванович Глинка, опера «Жизнь за царя». Второй акт «Краковяк». «Музыка — это стенография чувств», — говорил Лев Николаевич Толстой, точно подмечая ее способность передавать то, что трудно выразить словами. Именно такие ощущения, тихие и проникновенные, мы слышим в «Ноктюрне» из музыки к радиопостановке «Ася», созданной Владимиром Рубиным по мотивам повести Ивана Сергеевича Тургенева. Рубин — композитор, тонко чувствовавший литературную основу и умеющий передать ее внутренний мир через звук. Его музыка — это не просто сопровождение сюжета, а продолжение. Она то раскрывает его, то остается между строк. «Ноктюрн» в этой партитуре звучит как отражение главных чувств повести — нежности, неуверенности и ускользающего счастья. Эта музыка — состояние души, когда все замирает и на первый план выходит самое сокровенное. У микрофона Даниил Корин. Добро пожаловать в мир классической музыки, мир великих имен и бессмертных мелодий, которые звучат сквозь века.

0: Часы стиля. Радио Орфей. Похождение повесы. Дэвид Хокни.
1: В основе либретто оперы Стравинского «Похождение повесы» лежат английские гравюры Уильяма Хогарта, имевшие хождение в XVIII веке. Карьера Мота, карьера продажной женщины, модный брак. В насмешливых картинках этих изобличаются пороки респектабельного общества. В героях угадываются характеры, прочитывается мораль. Чтобы соединить все это в единый сюжет, авторам оперы понадобилось только добавить пару фантастических деталей для связки. Например, образ дьявола, искушающего главного героя по весу Тума. Тот ловится на удочку лукавого и погибает. Такова в двух словах канва этой нравоучительной сказки, рассказанной под неоклассическую музыку Стравинского. При этом автор оперы вроде бы черпает вдохновение у Моцарта, но в результате слышится в значительной степени ирония. Вот почему, когда на Гленбордском оперном фестивале в 1975 году решено было ставить «Похождение повесы», то оформление доверили одному из виднейших представителей поп-арта, насмешливому Дэвиду Хокни, быстро смекнувшему, что от него требуется изобретательность и юмор. И Хокни представит зрителю полностью расчерченные в клетку декорации и костюмы, которые, с одной стороны, имитируют штрихованную поверхность старинной гравюры, а с другой напоминают страницы разлинованной школьной тетради, где клетчатая сетка накладывается на все – обои, картины, мебель, одежду людей, жилеты, килоты, камзолы, платья и даже головные уборы. Такими клетчатыми предстают и сам герой истории Том, и искушающий его дьявол Ник, и баба-турчанка, бородатая леди, на которой повеса женится по ошибке, оставив свою возлюбленную Энн. При этом клетчатая разлиновка и намеренно ограниченная цветовая палитра, в декоре задействовано всего несколько блеклых тонов, обеспечивают соответствующий контекст для вечной, можно сказать, школьной морали, сопровождающей спектакль. «Дьявол всегда творит зло руками людей праздных». В итоге в спектакле, оформленном Хокни, мораль получает новое прочтение и в музыкальном, и в графическом плане. Тем более, что художник, кажется, действительно так ощущает Стравинского. По его словам, он синестетик, воспринимает музыку в цвете и мечтал бы, чтобы его полотна могли звучать. Насколько он в этом серьезен, узнать у ироничного господина нельзя. Но как бы то ни было, выполненная им сценография повесы, включая разлинованные костюмы, оставила след в истории Гленбургского фестиваля и даже не устарела ничуть. «Похождение повесы» — спектакль Гленбургского фестиваля с костюмами и декорациями Дэвида Хокни. 1975 год.
0: Радио Орфей.

Радио Орфей. Классика в режиме реального времени. Глубина эфира. От раритетных записей до премьерных исполнений. Более 2000 оригинальных просветительских программ. Каждый год. Нижний Новгород, Новосибирск, Калининград, Смоленск, Сочи, Пермь, Хабаровск и многие другие. Радио Орфей. Территория классики.

Жорж Бизе, Эрнест Гиро, сюита номер 2 из оперы «Кармен», «Хабанера». А далее прозвучит воспоминание, элегия Александра Клевицкого, музыка, в которой главное не внешнее действие, а внутреннее переживание. Клевицкий известен как мастер мелодии и тонкой оркестровки, он много работал в кино и на телевидении, и его музыка всегда отличается ясностью образа и эмоциональной точностью. Воспоминание звучит как диалог с прошлым, здесь и светлая грусть, и тепло, и ощущение чего-то дорогого, что уже ушло, но продолжает жить внутри нас. Музыка не торопится, она дает время вслушаться, остановиться и почувствовать каждую ноту.

Исаак Альбенис, испанская сюита номер 1, Севилья, переложение для скрипки и фортепиано. А сейчас представьте себе вечер, где воздух движется чуть медленнее, а каждый взгляд и пауза наполнены ожиданием. Именно в такой атмосфере родилась песня, которую мы сейчас услышим. «Кисас, кисас, кисас», написанная кубинским композитором Асфальдо Форесом. Форес, кстати, не имел формального музыкального образования, он был самоучкой, работал радиоведущим и писал песни на слух. Но сегодня особенная версия этой песни. Аранжировка, созданная Даной Земцовой, придает этой истории новый голос. Альт здесь звучит тепло, чуть задумчиво, словно ведет внутренний монолог, полный сомнений и надежды. И, может быть, именно сейчас лучший момент остаться и услышать, чем закончится этот разговор. Или... может быть, не закончится вовсе.

0: Только лучшее и всегда актуальное. Официальный сайт Радио Орфей.
1: radio.orpheus.ru. Слушаем, читаем, смотрим. radio.orpheus.ru.
0: Актуальная информация из мира музыки, тематические каналы и живой эфир 24/7. Музыкальная классика стала еще ближе. Радио Орфей. Актуальное прочтение знакомых шедевров в 21 веке.

Арам Ильич Хачатурян. Сюита из музыки к драме Михаила Юрьевича Лермонтова «Маскарад. Романс». Иногда музыка звучит как прощание.

Не, тихое, светлое, без лишних слов. Именно такое, кажется, третья часть седьмой симфонии Сергея Сергеевича Прокофьева, написанная всего за несколько месяцев до конца жизни композитора. Эта симфония создавалась по заказу Центрального детского радиовещания СССР, и сам Прокофьев говорил, что хотел написать простую, но искреннюю музыку. Но за этой простотой скрывается целый мир воспоминания, размышления и, возможно, ощущения прожитой жизни. Третья часть — это сердце симфонии, здесь нет драматических всплесков или резких контрастов, к которым мы привыкли у Прокофьева, вместо этого плавное, почти камерное течение музыки. Мелодия словно всплывает из тишины и развивается очень бережно, как будто композитор боится спугнуть хрупкое чувство.

Иоганнес Брамс. Концерт для скрипки с оркестром. Фрагмент финала. Музыка – одно из самых тонких и удивительных искусств. Она не требует перевода, не знает границ и способна говорить прямо с нашими чувствами. Иногда несколько звуков могут рассказать больше, чем длинные слова, передать настроение, воспоминания или даже мимолетную улыбку. Именно такой изящный, светлый и почти невесомый предстает перед нами музыка Бенджамена Годара, французского композитора эпохи романтизма. Цикл «Три пьесы» — это небольшие, но выразительные миниатюры, в которых композитор раскрывает разные грани настроения. А «Аллегретто», пожалуй, самая игривая и живая из них. Интересно, что сам Годар сделал авторское приложение этой пьесы для флейты с оркестром, и это многое говорит о характере музыки, которую мы сейчас услышим. У микрофона Даниил Корин. Добро пожаловать в мир классической музыки, мир великих имен и бессмертных мелодий, которые звучат сквозь века.

0: Свидетельство о рождении. Авторская рубрика Ярослава Тимофеева о том, как появлялись на свет шедевры классической музыки. Радио «Орфей». Игорь Федорович Стравинский. «Пульчинелла».
1: В 1911 году русский балет Сергея Дягилева выпустил один из своих самых успешных спектаклей – «Петрушку». Спустя 9 лет та же труппа вывела на парижскую сцену итальянского двойника Петрушки – «Пульчинеллу». Сюжет взяли из рукописи 1700 года. Дягилев предложил использовать и музыку той же эпохи. Он лично штудировал неаполитанские и лондонские архивы в поисках сочинений Джованни Баттиста Перголези. Стравинский отнесся к идее скептически, ведь он был всемирно признанным композитором, а не аранжировщиком. Но знакомство с нотами изменило его настрой. Он писал: «Что должно преобладать в моем подходе к Перголези? Уважение к его музыке или любовь к ней? Уважение или любовь толкают нас к обладанию женщиной? Для творчества нужен некий двигатель, а есть ли на свете двигатель более мощный, чем любовь?» Любовь Стравинского не была зла, но не все и не сразу это поняли. Он отразил музыку Перголези в кривых зеркалах своего стиля. При этом Стравинский с удовольствием констатировал: «Замечательно не то, как много, а то, как мало там добавлено или изменено». Ему достаточно было нескольких штрихов или, как думали недоброжелатели, нескольких ложек дегтя, чтобы преобразить звучание старинной музыки. Даже Дягилев был шокирован, когда услышал результат. По словам Игоря Федоровича, импресарио ходил с видом оскорбленного 18-го столетия. Александр Бенуа писал, что Стравинскому удалось связать культ музыки Перголези с каким-то издевательством над ней уже. Много лет спустя выяснилось, что в кипе нот, которые Дягилев передал Стравинскому, на самом деле была музыка разных авторов, причем Перголези принадлежала меньшая ее часть. Дягилев не был музыковедом и допустил простительные ошибки. Но и Стравинский не заметил подвоха, когда под видом партитур Перголези аранжировал музыку других композиторов. Любовь Стравинского к Перголези оказалась слепа, что никак не отменяет ее животворящие силы. Неожиданный ретро-заказ Дягилева позволил Стравинскому открыть новые горизонты в музыке и в своей, и в мировой. Игорь Федорович однажды сказал: «Пульчинелла был моим открытием прошлого, моим крещением, благодаря которому сделались возможны все мои последующие сочинения». В переосмыслении музыки прошлого заключена суть неоклассицизма, и именно Пульчинелла считается первым признанным шедевром этого направления. В дословном переводе с итальянского «пульчинелла» значит «новорожденный цыпленок». Вскормленный Дягилевым цыпленок вырос и превратился в курицу, несущую золотые яйца. Неоклассицизм стал методом Стравинского на следующие 30 лет.
0: Свидетельство о рождении. Авторская рубрика Ярослава Тимофеева о том, как появлялись на свет шедевры классической музыки. Радио «Орфей».

музыкальная классика стала еще ближе. Радио «Орфей» представляет цифровой канал «Классика джаза». Легенды мировой джазовой сцены, лучшие хиты и актуальные новинки. Все для тех, кто любит джаз. Слушайте на сайте и в мобильном приложении.

Видеоплатформа «Орфей» представляет видеозаписи лучших российских и зарубежных концертов. Людвиг ван Бетховен. Симфония номер 3. Героическая. Берлинский филармонический оркестр. Дирижер Клаудио Аббадо. Зал Национальной академии Санта-Чечилия, Рим, Италия. Смотрите и слушайте на video.orpheus.ru.

Шарль Гуно, опера «Фауст», балет «Вальпургиева ночь», вариации с зеркалом. Иногда финал — это не точка, а вспышка света, в которой собирается все сказанное раньше. Энергия, дыхание, движение и ожидание последнего аккорда. Именно так ощущается музыка французского композитора Мель Бони, одной из женщин-композиторов рубежа 19-20 веков, чье творчество долго оставалось в тени, но сегодня постепенно возвращается на сцену. Прозвучит соната для флейты и фортепиано, которая отражает утонченный французский поздний романтический стиль. В этом финале нет громкой точки, скорее ощущение завершенного круга, где каждая тема возвращается, но уже немного измененной. И, возможно, самое точное слово здесь — движение вперед, которое уже невозможно остановить.

Иоганн Себастьян Бах, Бранденбургские концерты, концерт номер 5, финал. Иногда музыка делает больше, чем просто сопровождает историю. Она становится самой памятью о ней. Несколько нот способны мгновенно вернуть нас в мир, где все кажется простым, искренним и немного чудесным. Именно так работает музыка Алана Сильвестри к фильму «Форрест Гамп», одной из самых узнаваемых кинолент 90-х. Тема «Я Форрест», «Форрест Гамп» — это, по сути, музыкальный портрет главного героя. Простая фортепианная мелодия, построенная на повторяющемся мотиве, который словно символизирует саму жизнь Форреста. Прямую, искреннюю, лишенную лишней сложности, но при этом наполненную важными событиями. И если прислушаться, эта мелодия работает как эмоциональная тема всей истории. Она не рассказывает, что чувствовать, но позволяет вспомнить, как это — удивляться жизни вместе с Форрестом.

0: Радио Орфей.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Ольга Разумовская. Радио Орфей теперь можно услышать в Севастополе и Феодосии. Вещание в Крыму мы начали